Матасте я хорумпиу комета. Я тебе на камписик таптасаха, а русский птаска рак снаухани чан, хилат куляканака, хуменакавалю мы на синчуемам пукамаха, а румта тайпхалякта